0: Хро, старая сагишена. Чем сакутас робошемере?
1: Сагамо сепсе.
2: Ме расмерчите, расме матлеви. Чей могодили система помарари. Берзенба моигонес.
3: А, гецат. Бошарди. Дайшенесач.
1: Киномани, ჩვენებურზე.
4: Амине да ძვენებში.
5: Могенатра картули. ჩარტე ჩვენებური.